Остатък ове песме чуйте ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.